0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city.

Biggies. И сейчас я объясняю, she should be dancing. А так и читая риги шиг. Дядишкаль.